0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

А до свадьбы заживет, а помрет, так помрет. Я не люблю, когда мне врут.

nothing.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: В Самаре 7 часов утра.
3: На радио Мегаполис о погоде. Сегодня 14 июня в Самаре ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северный. Дневная температура составит от 23 до 28 градусов тепла.

0: Самаре 8 часов утра.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Сегодня, 14 июня, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северный. Дневная температура составит от 23 до 28 градусов тепла.
0: Самара 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: На наших улицах все больше рамных внедорожников «Тэнк 300». В своем классе это самая продаваемая модель в России. Теперь его собирают и у нас, в Калининграде, на заводе «Автотор». Пока производство осуществляется на базе сваренного и окрашенного кузова, но в будущем планируется расширение количества операций. Инженеры обновили спецификации под наши налоги и климат. Двухлитровый турбомотор теперь выдает 218 лошадиных сил и работает в паре с классическим 8-ступенчатым автоматом. Кузов получает дополнительную антикоррозийную защиту. Базовый пакет опций включает полный зимний пакет. Обогрев всех кресел, руля, стекол, зеркал и форсунок омывателя. Судя по всему, запуск этой модели – удачный выбор для Калининграда. «Тэнк 300» уверенно чувствует себя не только на первичном, но и на вторичном рынке. Он обращает на себя внимание потенциальных покупателей уже не реже, чем «Тойота Прадо» или «Митсубиси Паджеро Спорт».
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоутайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции. Взлет на 21 метр. Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированы. Суператтракцион «Шоутайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
2: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Самаре 9 часов утра.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Сегодня 14 июня. В Самаре ожидается временная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северный. Дневная температура составит от 23 до 28 градусов тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 14 июня 1997-го рок-группа Nautilus Pompilius сдала последний официальный концерт. Он прошел в Екатеринбурге на крытом хоккейном корте стадиона «Юность». Концерту предшествовал прощальный гастрольный тур «Последнее плавание». Для многих поклонников распад Наутилуса стал неожиданностью, ведь группа была на пике популярности. Последние концерты в городах прошли Сан-Шенкова,

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вена, вас может подвести желание все контролировать. Чем больше давите, тем больше шансов, что пружина соскочит. Тельцы, не стоит браться за новые задачи, вы еще не закончили старые. Близнецы, день инерции и возвращения к прежним ошибкам. Стоит переделать то, что поддается переделке. Раки, события, породившие переутомление и стресс, продолжатся. Не затевайте никаких дел, это нагрузит вас еще больше. Львы, стоит потратить день на улаживание семейных конфликтов. Срочные хлопоты окажутся не такими уж срочными. Девы, день неразумного упрямства. Вы увидите, что чем больше вы настаиваете на своем варианте развития событий, тем меньше у вас остается сил. Весы, день преодоления стресса с помощью мастерства и силы воли. В сложных моментах придется действительно напрячься. Скорпионы, тот день, когда хочется сделать много, но сил на это нет. Придется выбирать, убиться окончательно или не сделать план. Стрельцы, у вас откроется второе дыхание. Вы сможете быстро и качественно решить множество текущих задач. Козероги, день качественного перехода. Вы либо измените отношение к чему-то, либо закончите сложное дело. Водолеи, день приятных подарков или внезапных приобретений. Однако берегитесь хвастовства, оно может привести к большим тратам. Рыбы, вы можете почувствовать себя на перепутье в одном шаге от того, чтобы принять важное решение. Появится ощущение легкости и освобождения.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Мегаполис.
1: 103,6 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Любят взрослые дети аттракционы «Три медведя».
2: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
1: Детские и семейные.
2: Водные, надувные и экстремальные.
1: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
3: Во всех магазинах «Миндаль» целых 120 граммов шоколадного гиганта от Сампо за смешные 59,99. Такого давно не было, и вот опять. Повторяю, 120 граммов счастья за 59,99. Счастье детям, выгода родителям. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».

0: Самаре 10 часов утра.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Сегодня, 14 июня, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северный. Дневная температура составит от 23 до 28 градусов тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: На наших улицах все больше рамных внедорожников Тэнк 300. В своем классе это самая продаваемая модель в России. Теперь его собирают и у нас, в Калининграде, на заводе «Автотор». Пока производство осуществляется на базе сваренного и окрашенного кузова, но в будущем планируется расширение количества операций. Инженеры обновили спецификации под наши налоги и климат. Двухлитровый турбомотор теперь выдает 218 лошадиных сил и работает в паре с классическим 8-ступенчатым автоматом. Кузов получает дополнительную антикоррозийную защиту. Базовый пакет опций включает полный зимний пакет. Обогрев всех кресел, руля, стекол, зеркал и форсунок омывателя. Судя по всему, запуск этой модели – удачный выбор для Калининграда. «Тэнк-300» уверенно чувствует себя не только на первичном, но и на вторичном рынке. Он обращает на себя внимание потенциальных покупателей уже не реже, чем «Тойота Прадо» или «Митсубиси Паджеро Спорт».
1: Самара 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 14 июня 1946 года в Нью-Йорке родился Дональд Трамп, 47-й президент Америки. У его фамилии немецкие корни. Дед эмигрировал в Штаты из Германии. По одной из версий, происхождение фамилии связано с карточной игрой и кличкой «Козырь». Бабушка Трампа была родом из Шотландии, где Дональдами с древних времен называли вождей кланов и переводили имя как «правитель мира». Отец Трампа Фред удачно вошел в строительный бизнес в 30-е годы прошлого века, когда власти США стимулировали жилищное строительство и давали дешевые кредиты. Дональд поначалу работал в компании отца, а потом построил свою империю в сфере недвижимости, а также прославился в реалити-шоу «Ученик». Его коронную фразу «Вы уволены» позже использовали в политической кампании. Говорят, Трамп одержим телевидением, и в его спальне аж 3 телевизора. Есть и другие странности. Он боится микробов и долго избегал рукопожатий. Трамп уверяет, что никогда не пил спиртного, но диетическую кока-колу пьет по 12 бутылок в день. А еще Трамп пользуется лаком для волос. И однажды на митинге пожаловался публике на то, что лак уже не тот и действует всего 12 минут.
3: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
4: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
5: Да, хорошие обои.

0: Самаре 11 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Сегодня, 14 июня, в Самаре ожидается временная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северный. Дневная температура составит от 23 до 28 градусов тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
3: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Целковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Целковском». Поехали! 200-300-200.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
0: Радио «Мегаполис».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 14 июня 1997-го рок-группа Nautilus Pompilius сдала последний официальный концерт. Он прошел в Екатеринбурге на крытом хоккейном корте стадиона «Юность». Концерту предшествовал прощальный гастрольный тур «Последнее плавание». Для многих поклонников распад Nautilus'а стал неожиданностью, ведь группа была на пике популярности. Последние концерты в городах прошли с аншлагами. Так, в Воронеже местный дворец спорта вмещал 5000 человек, а пришли около 8. Возникла давка, несколько человек попали в больницу. В 2022-м Вячеслав Бутусов вместе с группой «Орден Славы» организовал гастрольный тур к 40-летию группы Nautilus. На концертах показывали клипы к песням. Так, в ролике «На взгляд с экрана» героиня бродит по Москве с картонным Аленом Делоном в полный рост. В клипе на песню «Скованная одной цепью» у человечков вместо голов QR-коды. На видео к песне «Дыхание» появляется медуза. Гастрольный тур к 40-летию группы снова проходил с аншлагами. А на «Утилусе» говорят, эта группа вошла в одну реку дважды.
3: Это музыка будет.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ «Вертикаль».
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные,

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вена, вас может подвести желание все контролировать. Чем больше давите, тем больше шансов, что пружина соскочит. Тельцы, не стоит браться за новые задачи. Вы еще не закончили старые. Близнецы, день инерции и возвращения к прежним ошибкам. Стоит переделать то, что поддается переделке. Раки, события, породившие переутомление и стресс, продолжатся. Не затевайте никаких дел, это нагрузит вас еще больше. Львы, стоит потратить день на улаживание семейных конфликтов. Срочные хлопоты окажутся не такими уж срочными. Девы, день неразумного упрямства. Вы увидите, что чем больше вы настаиваете на своем варианте развития событий, тем меньше у вас остается сил. Весы, день преодоления стресса с помощью мастерства и силы воли. В сложных моментах придется действительно напрячься. Скорпионы, тот день, когда хочется сделать много, но сил на это нет. Придется выбирать, убиться окончательно или не сделать план. Стрельцы, у вас откроется второе дыхание. Вы сможете быстро и качественно решить множество текущих задач. Козероги, день качественного перехода. Вы либо измените отношение к чему-то, либо закончите сложное дело. Водолеи, день приятных подарков или внезапных приобретений. Однако берегитесь хвастовства, оно может привести к большим тратам. Рыбы, вы можете почувствовать себя на перепутье, в одном шаге от того, чтобы принять важное решение. Появится ощущение легкости и освобождения.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у Космопорта 2 сдан.
2: А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
2: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
4: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
5: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
6: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
7: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».
9: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 373-2010.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио Мегаполис.
3: Инструментальная музыка на радио Мегаполис.

0: В Самаре полдень.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 15 июня, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на понедельник составит от 11 до плюс 16 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 24-26. В течение дня ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
5: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
6: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте новое окно за 2000 всего!
7: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно!
8: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости! Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса! Госокно! Счастье! Вот оно! Звони 255-1000! 255-1000!
9: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
10: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
11: Радио «Мегаполис».
0: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это «Радио Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Медузы – удивительные морские существа, появившиеся более 500 миллионов лет назад. Они виртуозно выживают в океанах, хотя устроены даже не просто, а по-настоящему примитивно. Сегодня медузы. Медузы древнее динозавров. Они живут в Мировом океане уже больше 500 миллионов лет, пережив все массовые вымирания. Тело медузы на 95%, а иногда и на 98% состоит из воды. По этой причине медузы абсолютно прозрачны. У медуз нет мозга, сердца, жабр, костей и кровеносной системы. Вместо мозга они используют простую сеть нервных клеток, разбросанных по всему телу, чтобы реагировать на прикосновение и свет. Кубы медузы могут активно плыть со скоростью до 6 метров в минуту. Медузы плывут с помощью сокращения мышц своего купола, выталкивая воду и создавая реактивную тягу. Большинство медуз различают только свет и тьму, но высокоразвитые кубы медузы имеют 24 глаза. Некоторые из них способны различать цвета и видеть сложные изображения. Более того, глаза куба медуз расположены по всем сторонам их купола, что дает им круговой обзор. Большинство видов медуз живут совсем недолго, от пары месяцев до года, а самые маленькие живут всего несколько недель. Самый крупный вид медуз – это арктическая цианея. Диаметр ее купола может превышать 2 метра. Это выше, чем средний человек. А щупальца вытягиваются более чем на 36 метров. Медуза Ируканджи – это крошечная медуза размером с ноготь. Но ее яд смертелен для человека. Если медуза получает повреждения, она может клонировать саму себя, чтобы выжить и восстановить популяцию. И что на первом месте? Number one. Вид медуз Туритопсис нутрикула – это единственное известное науке живое существо, способное возвращаться из взрослой стадии в стадию полипа, то есть детеныша, и начинать жизнь буквально заново. Более того, этот процесс может повторяться бесконечно.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: 8-3-7-3-20-10.
1: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
0: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
0: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
0: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
2: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. Группа «Браво». 27 июня. Самара. Аврора Молл.
5: Дорога в облака.
4: Дорога в облака. Этот город. Ветер знает. Вася и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
8: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Едешь по делам, думаешь о работе, а о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 20 44.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
3: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
4: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
5: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
6: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
0: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: В Самаре 13 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 15 июня, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на понедельник составит от 11 до плюс 16 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 24-26. В течение дня ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза.
0: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
2: На радио «Мегаполис» пять песен о любви.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Внимание! Будущие новоселы! Жилой комплекс «Комфорт» построен. В июне при покупке однокомнатной квартиры вы получаете предчистовую отделку и дизайн-проект в подарок. Выдача ключей уже этим летом. Жилой комплекс «Комфорт». Звоните 990-51-90. Застройщик ООО «Фирма 315». Проектная репарация размещена на сайте наш.ком.рф. Разрешено строительство 62-2022 года. Предложение распространяется на покупку квартиры 38,3 квадратных метров 30 июня 2026 года.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». Группа «Браво». 27 июня. Самара. «Аврора Молл».
3: Дорога в облака.
2: «Дорога в облака», «Этот город», «Ветер знает», «Вася» и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ «Вертикаль».
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
5: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-7-3-7-3-20-10.
1: В магазинах «Миндаль» сошли с ума. Все сошли с ума. Они продают бананы по 99,99.
2: Что? 99,99? Бананы?
1: Я сошел с ума. Забирайте все, пока они не пришли в себя. «Миндаль». Сходим с ума вкуснее.
3: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
4: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 14 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 15 июня, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на понедельник составит от 11 до плюс 16 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 24-26. В течение дня ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Внимание! Будущие новоселы! Жилой комплекс «Комфорт» построен. В июне при покупке однокомнатной квартиры вы получаете предчистовую отделку и дизайн-проект в подарок. Выдача ключей уже этим летом. Жилой комплекс «Комфорт». Звоните 990-51-90. Застройщик ООО «Фирма 315». Проектная репарация размещена на сайте наш.ком.рф. Разрешено строительство номер 61-301-22-2022 года. Предложение распространяется на покупку квартиры 38,3 квадратных метра до 30 июня 2026 года.
1: Едешь по делам, думаешь о работе, а о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 20 44.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
0: Радио «Мегаполис».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 14 июня 1946 года в Нью-Йорке родился Дональд Трамп, 47-й президент Америки. У его фамилии немецкие корни. Дед эмигрировал в Штаты из Германии. По одной из версий, происхождение фамилии связано с карточной игрой и кличкой «Козырь». Бабушка Трампа была родом из Шотландии, где Дональдами с древних времен называли вождей кланов и переводили имя как «правитель мира». Отец Трампа Фред удачно вошел в строительный бизнес в 30-е годы прошлого века, когда власти США стимулировали жилищное строительство и давали дешевые кредиты. Дональд поначалу работал в компании отца, а потом построил свою империю в сфере недвижимости, а также прославился в реалити-шоу «Ученик». Его коронную фразу «Вы уволены» позже использовали в политической кампании. Говорят, Трамп одержим телевидением, и в его спальне аж 3 телевизора. Есть и другие странности. Он боится микробов и долго избегал рукопожатий. Трамп уверяет, что никогда не пил спиртного, но диетическую кока-колу пьет по 12 бутылок в день. А еще Трамп пользуется лаком для волос. И однажды на митинге пожаловался публике на то, что лак уже не тот и действует всего 12 минут.
3: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
4: Добрый

0: 373-2010.
1: Во всех магазинах «Миндаль» целых 120 граммов шоколадного гиганта от Сампо за смешные 59,99. Такого давно не было, и вот опять. Повторяю, 120 граммов счастья за 59,99. Счастье детям, выгода родителям. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио

тысяч планет надо мною, не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: 373-2010.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно объявлять.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 15 июня, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на понедельник составит от 11 до плюс 16 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 24-26. В течение дня ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В магазинах «Миндаль» сошли с ума. Все сошли с ума. Они продают бананы по 99.99.
2: Что? 99.99? Бананы?
1: Я сошел с ума. Забирайте все, пока они не пришли в себя. «Миндаль». Сходим с ума вкуснее.
3: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Что мы делаем? Радуемся хорошей музыке на радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио

ты врешь, будто ты отдала мне все. Я был один, ничего не хотел, не видел, не знал, какая ошибка. Ты думала, это любовь. Когда я ушел, тебе стало проще мечтать. Хотела убить мою жизнь, и это сбылось. Но ночью ты плачешь,

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Внимание! Будущие новоселы! Жилой комплекс «Комфорт» построен. В июне при покупке однокомнатной квартиры вы получаете предчистовую отделку и дизайн-проект в подарок. Выдача ключей уже этим летом. Жилой комплекс «Комфорт». Звоните 990-51-90. Застройщик ООО «Фирма 315». Проектная декларация размещена на сайте наш.ком.рф. Разрешено строительство номер 63-301-122-2022-22 года. Предложение распространится на покупку квартиры 38,3 квадратных метра до 30 июня 2026 года.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».
5: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 15 июня, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на понедельник составит от 11 до плюс 16 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 24-26. В течение дня ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Едешь по делам, думаешь о работе. А о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
2: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
3: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
4: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
5: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
0: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
7: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 15 июня, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на понедельник составит от 11 до плюс 16 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Реклама.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ «Вертикаль».
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».
5: Неважно, когда вы включаете радио. В компании «Радио Мегаполис» хорошо всегда.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: 1000 ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
0: Внимание! Будущие новоселы! Жилой комплекс «Комфорт» построен. В июне при покупке однокомнатной квартиры вы получаете предчистовую отделку и дизайн-проект в подарок. Выдача ключей уже этим летом. Жилой комплекс «Комфорт». Звоните 990-51-90. Застройщик ООО «Фирма 312». Проектная декларация размещена на сайте «Нашпотеком.рф». Разрешено строительство номер 61-22-52-2022-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22
2: рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». Группа «Браво». 27 июня. Самара. «Аврора Молл».
3: Дорога в облака.
2: «Дорога в облака». Этот город. «Ветер знает». «Вася» и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: вас окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Реклама.
1: Едешь по делам, думаешь о работе. А о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
2: Дяди и тети, очень важно! Объявляем распродажу!

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 15 июня, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на понедельник составит от 11 до плюс 16 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200. 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм» для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ «Вертикаль».
2: Дом у «Космопорта-2» сдан!
3: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
2: Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом, только готовые квартиры, только для вас. 207-5757.
4: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегапорт».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Кораллы – это не только деревья красного цвета или блюдца, напоминающие грибы. Кораллов на Земле около 6000 видов. Сегодня необычные кораллы. В полярных регионах живет гигантский коралл Bubblegum – жвачка. Это огромные розовые или ярко-красные деревья, как будто облепленные круглыми шариками жвачки. В этих шариках прячутся живые полипы. Коралл Дельтациатус зеометалликус живет на глубине 4000 метров в условиях колоссального давления. Его видовое имя буквально переводится как «жизнь на металле». Коралл питается метаном. Кораллы Лептосерис называют пещерными вампирами. Они живут в самых темных расщелинах Индо-Тихоокеанского региона, где все другие твердые кораллы умерли бы за несколько дней от недостатка солнца. Коралл Чубака похож на блестящий стебель, от которого отходят длинные, гибкие и невероятно лохматые ветви. Этот коралл живет в абсолютной темноте и питается тем, что проплывает мимо. Пузырчатый коралл днем выглядит как гроздь полупрозрачных виноградин. Ночью пузыри сдуваются, а из жесткого скелета выдвигаются длинные жалющие щупальца для охоты. Коралл Палитоя, который часто выбирают для домашних аквариумов, один из самых опасных организмов на Земле. Кораллы этого рода выделяют палитоксин, один из сильнейших ядов известных науке. Он мощнее яда курары и кобры. Эти кораллы ни в коем случае нельзя мыть под горячей водой. Грибовидный коралл состоит из одного огромного полипа. Он может быть полуметрового диаметра. И этот коралл умеет двигаться. Если его засыпают песком, он раздувает тело водой и с помощью мелких щупалец медленно переползает на новое место. Коралл слоновье ухо выглядит как безобидный волнистый коврик, но ведет себя как венерина мухоловка. Он ждет, пока мелкая рыбка заплывет на его середину, после чего схлопывается пополам. Коралл Ксения сжимает и разжимает свои пальцы со скоростью около 50 тактов в минуту, напоминая бьющееся сердце или десятки крошечных ладошек. Так коралл дышит, выводя из ткани токсичный для него кислород. И что на первом месте? Органный коралл по-другому называется призрачное кружево. Полипы этого коралла белые или серебристые, но его внутренний твердый скелет ярко-красный. Скелет состоит из бесчисленного множества вертикальных трубочек, соединенных горизонтальными пластинами, что делает коралл похожим на орган в соборе. Когда коралл погибает, шторма вымывают мягкие ткани и на берег выбрасывают невероятной красоты красные дудочки. Именно из-за этого вида кораллов песок на некоторых тропических пляжах приобретает знаменитость. Это розовый оттенок.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 15 июня, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на понедельник составит от 11 до плюс 16 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Любят взрослые дети аттракционы «Три медведя».
2: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
1: Детские и семейные.
2: Водные, надувные и экстремальные.
1: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
3: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио Мегаполис.
5: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио

0: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Радио Мегаполис 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
3: Дом у «Космопорта-2» сдан. А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

We should really try.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Едешь по делам, думаешь о работе. А о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
2: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. Группа «Браво». 27 июня. Самара. Аврора Молл. Дорога в облака. Дорога в облака. Этот город. Ветер знает. Вася и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 15 июня, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на понедельник составит от 11 до плюс 16 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Honda всегда ассоциировалась с надежностью и спортивным азартом. Основатель марки Сэйтиро Honda говорил, что гонки улучшают породу. Но что происходит с этой породой сегодня? А в стенах токийской штаб-квартиры шекспировская драма. Бывшие боссы Honda устроили настоящий заговор и бунт против действующего гендиректора Тесихиро Мибе. За что же? За зеленые иллюзии. Мибе сделал неудачную ставку на электромобили, пренебрег китайским рынком и принес астрономические убытки – более 3,5 миллиардов долларов только за последний финансовый год. Компании пришлось буквально за несколько месяцев до запуска конвейера отменять целую линейку электрокар. Впрочем, директор смог усидеть в своем кресле. Но уроки из бунта старейшин извлек. Вся электрическая авантюра сворачивается. Honda возвращается к тому, что умеет делать безупречно. К экономичным и понятным гибридам. В конце концов, традиции и рокот настоящего мотора – это то, за что мы всегда любили Honda Pilot, Honda CR-V, Civic и Accord.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Дяди, тети, очень важно. Объявляем.

0: утро с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Во всех магазинах «Миндаль» целых 120 граммов шоколадного гиганта от «Сампо» за смешные 59,99. Такого давно не было, и вот опять. Повторяю, 120 граммов счастья за 59,99. Счастье детям, выгода родителям. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Миндаль».

0: Неожиданный отъезд кого-то из важных для вас людей. Будьте готовы к большому количеству мелких дел. Львы, время осторожности и скрытого движения. Не выдавайте свои козыри и не разбрасывайтесь деньгами. Все, что должно проясниться, выяснится к выходным. Девы, достижения и впечатляющие результаты будут стоить вам многих сил и времени. Желательно запланировать восстановительные процедуры или отдых. Весы, неделя дипломатии, если не сказать, выжидание в засаде. Возможны споры и сопротивления, против которых помогут только терпение и гибкость. Скорпионы. Время силы воли и настойчивости. Не стоит полагаться на чутье, доверяйте только фактам. Возможны эмоциональные качели из-за сомнений. Стрельцы. Время заботы о себе, вложение в свое здоровье и моральное самочувствие окупится сполна. А вот о вознаграждении думать рановато. Козероги. Время экономии сил и средств. Возможно, придется пересмотреть планы на ближайшее будущее. Семейные обязательства могут напрягать. Водолеи. Неделя, когда все может пойти не так. Сосредоточьтесь на долгосрочных планах. Ближайшие мелкие дела будут сделаны сами собой. Рыбы. Возможно, придется экономить. Это неделя непопулярных решений и осторожного планирования.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 15 июня, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на понедельник составит от 11 до плюс 16 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем раз.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, это неделя выхода из тени. Вы можете получить давно ожидаемые деньги или признание. А вот в дороге или командировках возможны сложности. Тельцы, неделя вернет вам уверенность в принятых решениях. Более того, вы увидите, что нужно делать дальше. Любая цель станет достижимой. Близнецы, время заботы о себе и своем доме. Могут возрасти расходы, но при рачительном разумном подходе денег хватит на все. Раки, возможны перемены в отношениях или неожиданный отъезд кого-то из важных для вас людей. Будьте готовы к большому количеству мелких дел. Львы, время осторожности и скрытого движения. Не выдавайте свои козыри и не разбрасывайтесь деньгами. Все, что должно проясниться, выяснится к выходным. Девы, достижения и впечатляющие результаты будут стоить вам многих сил и времени. Желательно запланировать восстановительные процедуры или отдых. Весы, неделя дипломатии, если не сказать, выжидания в засаде. Возможны споры и сопротивления, против которых помогут только терпение и гибкость. Скорпионы. Время силы воли и настойчивости. Не стоит полагаться на чутье, доверяйте только фактам. Возможны эмоциональные качели из-за сомнений. Стрельцы. Время заботы о себе, вложение в свое здоровье и моральное самочувствие окупится сполна. А вот о вознаграждении думать рановато. Козероги. Время экономии сил и средств. Возможно, придется пересмотреть планы на ближайшее будущее. Семейные обязательства могут напрягать. Водолеи. Неделя, когда все может пойти не так. Сосредоточьтесь на долгосрочных планах. Ближайшие мелкие дела будут сделаны сами собой. Рыбы. Возможно, придется экономить. Это неделя непопулярных решений и осторожного планирования.
3: Самара. 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

скажи мне, где ты и как. Хочется плевать, но не время. Время начищать сапоги.

0: В Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.